Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

0: Слушай яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Спутник».
2: I've been lost inside a million eyes.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Возьми меня с собой.
1: Радио «Спутник». Музыка, которую хочется сделать погромче.
2: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Вооруженные силы России усилят удары по военным и военно-промышленным объектам ВСУ после заявления Владимира Зеленского о наращивании ударов по российским нефтезаводам. Об этом сообщила российская Минобороны, пишет РБК. В свою очередь, вице-премьер Александр Новак на минувшей неделе заявил, что ущерб от ударов по российским НПЗ в последнее время снизился. На предприятиях создана пассивная защита от угроз, также усилена активная защита средствами ПВО. Нефтекомпании также научились быстрее вводить нефтезаводы в эксплуатацию после атак ВСУ, отметил Новак. Беспилотная опасность объявлена сегодня с раннего утра в Волгоградской области. В РСЧС предупредили об этом в 4:03. Но аэропорт Волгограда работает в обычном режиме. Ограничения на полеты Росавиация не вводила, пишет Высота 102. Пока действует угроза, граждан призывают по возможности держаться подальше от окон, не пользоваться лифтами, в случае ЧП вызывать экстренные службы по номеру 112. В минувшие выходные многодетная семья из Волгограда потеряла все имущество в пожаре. В поселке Горьковском огонь уничтожил частный дом, а также гараж и хозпостройки с сеном и животными. Всего в семье 6 детей. Старшие дети разъехались. Младшие дочери 17 и 19 лет, живущие с родителями, ушли к подругам. Сами хозяева спали в машине. К счастью, никто не пострадал. Им удалось спасти документы и коров, но бычки погибли, сообщила глава семейства. Причина пожара устанавливается, сообщили в МЧС. Семья подозревает поджог, а также просит помощи у неравнодушных в расчистке завалов после пожара, пишет Высота 102. И о спорте. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Германии Александра Зверева в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP в Пекине. В полуфинале серб встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Он накануне обыграл аргентинца Франциско Серундоло. Поединок между Медведевым и Джоковичем состоится сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Официальный доллар 83.48, евро 94.32.
2: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 18.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня понедельник, 5 октября на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит день открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении. Познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
3: Без возрастных ограничений.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карт им показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на эту неделю. Спонсор ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон «Штор» «Тюльпан».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, вы получите результаты, но строго в рамках возможного. Многие процессы замедлятся. Лучше ориентироваться на себя, не сравнивайте себя с другими. Тельцы, неделя мощных союзов, но слабых договоренностей. Потребуется время на притирку и обсуждение деталей. Принимайте задержки, они будут на пользу. Близнецы, неделя откровенности и уязвимости. Но только так вы сможете найти верное решение. Защита и отрицание приведут к дальнейшим проблемам. Раки, домашние конфликты или сложности отнимут много сил. Будет много мелочей, требующих внимания. Опирайтесь на опыт, а не на эмоции. Львы. Эффективная неделя, которая принесет большую усталость как результат бурной деятельности. Обязательно планируйте отдых. Девы. Это неделя выхода из кризиса и размышления о его причинах. Начинать новые дела не рекомендуется, у вас просто не будет на это сил. Весы. Возможен недостаток энергии или денег. Ждите важных новостей, но улучшения материального положения пока не будет, придется экономить. Скорпионы, откроется ранее недоступная вам информация. Но для того, чтобы изменить ситуацию, понадобится упорство и дисциплина. Это не будет легко. Стрельцы, придется принять ситуацию такой, какова она есть в данный момент. Ваши убеждения укрепятся. Теперь нужно будет только терпение. Козероги, это неделя силового изменения реальности. Достижение любого внятного результата потребует усилий. Не бойтесь споров и противостояния. Водолеи. Дела застопорятся, но это создаст возможность исправить ошибки прямо в процессе. Отказ от рискованных решений сохранит силы. Не торопитесь. Рыбы. Вложенные усилия окупятся. Вы получите то, на что рассчитывали. Доверяйте чутью, ваша интуиция будет обострена. Не идите на поводу у эмоций.
4: Реклама.
5: Мам, ну когда же к тете Свете?
6: Завтра идем к стоматологу.
5: Ура!
6: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
7: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мамнезия или туман в голове беременных. Так называют явление, когда будущие мамы в период ожидания малыша начинают внезапно забывать, зачем пришли на кухню или куда положили ключи. Этому наконец-то нашли научное объяснение китайские и американские ученые. Виноват высокий уровень эстрогена. Накапливаясь, гормон активирует особые клетки в гипоталамусе, которые буквально ставят на паузу зону мозга, отвечающую за память. С такими симптомами сталкиваются до 80% будущих мам. Но авторы исследования спешат напомнить, речь ни в коем случае не идет о снижении интеллекта. Это временная перестройка на период, когда женский мозг занят особо важным проектом. Как только ребенок рождается, память должна полностью восстановиться.
4: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
6: 0+.
7: Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар». 7 октября в экспоцентре. 0+.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
3: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
4: Спонсор ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
5: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. 97-31-31.
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: С 24 октября впервые в волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии и Радзе» «Бурляс». 61-28-56.
8: Категория 0+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
9: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 октября 2022-го россиянка Анна Кикина стала первой женщиной-космонавтом, полетевшей на орбиту на корабле «Crew Dragon». Полет продлился почти 158 суток. Анна попала в космонавты случайно, но в результате долгой и упорной подготовки. В школе в Новосибирске она училась в спецклассе «Юный спасатель», много занималась спортом, в том числе плаванием, карате, баскетболом и рукопашным боем. В старших классах на сплаве по горному Алтаю спасла из воды упавшего брата, а затем и инструктора, попавшего под плот. У Кикиной два высших технических образования и удостоверение спасателя. В конце января 2012 года в России стартовал первый открытый конкурс по набору в отряд космонавтов. И Анна рискнула, подала документы. Она прошла жесткий отбор и стала космонавтом-испытателем. В 2022-м Роскосмос и НАСА подписали договор о перекрестных полетах, и Анна попала на орбиту.
4: 3, 2, 1. Радио «Спутник».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП Дускалиев Дуйсинбай Джамагулович. Банный комплекс «Мыльни Владимира».
5: Каждую пятницу семейный день в бане «Мыльни Владимира» на Логовской 3. Сенная комната, соляная пещера, просторные парные, купели с родниковой водой. Приходите всей семьей за хорошим настроением. «Мыльни Владимира». Телефон 57 57 79.
6: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка, спонсор ООО «Центра коррекции восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 8 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. У россиян нет иммунитета к новым штаммам вируса гриппа. Необходима вакцинация. Об этом заявил директор НИИ гриппа имени Смородинцева РАН Дмитрий Леознов. Он отметил, что сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа. В текущем сезоне вакцины против них полностью обновлены. В первую очередь прививаться необходимо наиболее уязвимым группам населения. Детям, беременным, пожилым людям и имеющим хронические заболевания. Отметил ученый, пишет РИА Новости. В Волгоградском МВД завершено расследование дела группы, которая занималась незаконной легализацией мигрантов. Установлено, что 61-летний уроженец Азербайджана, его 56-летняя сожительница и 30-летний племянник, имея несколько жилых помещений, фиктивно ставили на регучет приезжих из ближнего зарубежья. Знали, что проживать они будут по другим адресам. Общая сумма вознаграждения составила около 900 тысяч рублей. Членам группы грозит до 15 лет заключения и лишения приобретенного российского гражданства, пишут городские вести. В Волгоград возвращается почти летнее тепло. После первых заморозков к середине недели воздух днем может прогреваться до плюс 23 градусов по области, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на синоптиков Волгоградского гидромета. Уже сегодня днем температура в Волгограде может подняться до плюс 18. По области составит от 14 до 19 градусов тепла. По прогнозу Росгидромета, солнечное и сухое бабье лето задержится в регионе до воскресенья включительно, с дневными отметками около плюс 20, чуть ниже или чуть выше. По ночам ожидается плюс 8-10. Командование Международной космической станции перешло к российскому космонавту Петру Дуброву. Символический ключ от МКС ему передала астронавт НАСА Джессика Мейер, входящая в состав миссии Крю-12, сообщили в НАСА. Экипаж Крю-12 находится на орбитальной станции с середины февраля. В составе миссии также космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, астронавт НАСА Джек Хэтуэй, астронавт Европейского космического агентства София Дэна. Они покинут МКС на корабле Крю-Дрэгон 7 октября, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 83.48, евро 94.32.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ИП «Кулешов» Сергей Петрович. Компания «СВН» с системой видеонаблюдения и охраны. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 18.
2: Реклама. Профессиональные системы безопасности HiWatch от компании SVN. Видеонаблюдение и сигнализация для коттеджей, офисов и коммерческих объектов. Возможность удаленного управления на смартфоне. Официальный дистрибьютор HiWatch в Волгограде. Компания SVN.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300. 540!

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит день открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
2: Без возрастных ограничений.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
4: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до проезда под железной дорогой и на проспекте Героев Сталинграда от бульвара Энгельса до улицы Фадеева.
0: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Здравствуйте. В Минобороны России пообещали усилить удары по объектам ВСУ после угроз Зеленского, нарастить удары по российским НПЗ. В свою очередь, вице-премьер России Новак отметил, что усилена защита нефтезаводов, в том числе средствами ПВО. В минувшие выходные многодетная семья из Волгограда потеряла все имущество в пожаре. Он разгорелся в 2 часа ночи в субботу в поселке Горьковский. Уничтожил частный дом, гараж, хозпостройками, сеном и животными. Семья подозревает поджог, пишет «Высота 102». Почти летнее тепло возвращается в Волгоград. На вторую неделю октября в регионе наступит бабье лето с дневными температурами до плюс 23 градусов, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на синоптиков. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
3: 0+.
4: Вперед!

0: о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
1: В час дня после новостей на радио «Спутник» звучат 5 песен о любви.
2: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Вита Нова».
3: Деликатная проблема? Запишитесь на прием к урологу в клинике «Вита Нова». Опытные специалисты с высокой квалификацией, широкий спектр услуг и качественная диагностика. Телефон 49-51-51.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гей-операция Бурляск». 61-28-56.
6: Категория 0+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10. В городе имеются небольшие затруднения.
7: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 октября 2022 россиянка Анна Кикина стала первой женщиной-космонавтом, полетевшей на орбиту на корабле «Crew Dragon». Полет продлился почти 158 суток. Анна попала в космонавты случайно, но в результате долгой и упорной подготовки. В школе в Новосибирске она училась в спецклассе «Юный спасатель», много занималась спортом, в том числе плаванием, карате, баскетболом и рукопашным боем. В старших классах на сплаве по горному Алтаю спасла из воды упавшего брата, а затем и инструктора, попавшего под плот. У Кикиной два высших технических образования и удостоверение спасателя. В конце января 2012 года в России стартовал первый открытый конкурс по набору в отряд космонавтов. И Анна рискнула, подала документы. Она прошла жесткий отбор и стала космонавтом-испытателем. В 2022-м Роскосмос и НАСА подписали договор о перекрестных полетах, и Анна попала на орбиту.
4: 3, 2, 1.
5: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости. И перед этим инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Президент Путин поздравил педагогов с Днем Учителя, который отмечается сегодня, 5 октября. Он напомнил о том, что в этом году на государственном уровне закреплен особый статус педагога и подчеркнул, что в основе любых успехов и достижений лежит труд учителя. Какие бы новые технологии ни приходили в школы, неизменным остается главное – личность педагога. Владимир Путин пожелал учителям здоровья, благополучия, обещал, что власти продолжат обновлять школы, колледжи и вузы, пишет «Москва-24». В Центральный райсуд Волгограда поступило дело двух блогеров, обвиняемых в осквернении мемориала на Мамаевом кургане в июле этого года. Святослав Коваленко и Андрей Ярошенко снимали провокационный ролик. Один бросил в бассейн окружающий мемориал стоять насмерть 5000-ную банкноту, второй прыгнул за купюрой в воду и достал деньги. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции области, суд рассмотрит вопрос о мере пресечения подсудимым 14 октября. Сейчас они находятся под стражей, пишет «Высота 102». В аэропорту Волгограда произошли волнения пассажиров из-за задержки рейса. Об этом рассказали в телеграм-канале Мэш. Люди ждали вылета вторые сутки. В один момент они решили заблокировать выход из зоны досмотра авиагавани. Из-за их протеста другие пассажиры не могли пройти к своим самолетам и уже опаздывали на посадку. Однако выйти из зоны физически у них не получалось, пишет «Вечерняя Москва». Чтобы разрешить ситуацию, пришлось привлекать правоохранителей. Большинство россиян готовы мириться с плохим ремонтом ради дешевой аренды. 59%. Это показал опрос ЦИАН. Евроремонт увеличивает стоимость аренды однокомнатной квартиры в среднем на 26%, двухкомнатной на 34%. Между тем, качественный ремонт позволяет собственнику повысить стоимость аренды, но одновременно может сократить круг потенциальных жильцов, отмечают эксперты рынка, пишет «Газета.ру». Официальный курс доллара 83,48, евро 94,32.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: В автомобильной индустрии Китая очередная структурная перестройка. Количество традиционных рабочих мест стремительно сокращается и к 30-му году уменьшится на 1,5 миллиона. Людей на конвейерах заменяют роботами. С другой стороны, все более востребованными становятся квалифицированные инженеры, эксперты по искусственному интеллекту и автономному вождению. Зарплаты таких сотрудников растут, особенно у производителей электромобилей. У специалистов со степенью магистра она около 4 тысяч долларов в месяц, а если есть докторская степень, то уже 8. Руководителям в области интеллектуального анализа данных готовы платить и более 12 тысяч долларов в месяц. Очевидно, придется повышать квалификацию российским инженерам и механикам. Технологичные китайцы потребуют другого уровня обслуживания. Те, кто первыми освоит работу с искусственным интеллектом и сложным софтом, будут на вес золота и у нас.
1: Реклама.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
5: 543-0. Потолкуйте с нами.
6: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
7: 0+.

0: салон «Авангард» на парковке «Мармелад». Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спорт».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Бёрд-вотчинг или наблюдение за птицами. Модное, но от этого не менее прекрасное увлечение. Сегодня на самом юге Португалии, в городе Сагреш, в разгаре крупнейший европейский фестиваль бёрд-вотчинга. Сейчас там миллионы пернатых летят на зимовку в Африку. В небе над океаном 1500 любителей природы высматривают редких беркутов, стервятников и сапсанов. А главным символом этого года объявлена гагарка. Ее еще называют пингвином, который умеет летать. Психологи утверждают, что бёрд-вотчинг – это отличная естественная медитация. Он тренирует фокус внимания, возвращает внутренний баланс и разгружает зрение после целого дня за монитором. Кстати, чтобы примерить на себя роль исследователя, быть в Португалии не обязательно. Прямо сейчас осенняя миграция птиц идет и в наших широтах.
4: Реклама. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Снижаем цены. Памятник из гранита за 16 000 рублей. Мастерская Короткова. Телефон 504-400. Сайт памятник34.рф.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Шер к музыке. Очень скоро вернемся, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. В Волгоградской области растет число жителей, которые установили на мобильных приложение 112 ВО. С помощью этого сервиса можно вызвать экстренные службы, оперативно узнавать или передавать информацию о ЧС. Число пользователей сервиса превысило 1200 человек, пишет «Высота 102». В минувшие выходные многодетная семья из Волгограда потеряла все имущество в пожаре. Он разгорелся в 2 часа ночи в субботу в поселке Горьковский. Уничтожил частный дом, гараж с хозпостройками, сеном и животными. Семья подозревает поджог, пишет «Высота 102». Командование Международной космической станции перешло к российскому космонавту Петру Дуброву. Символический ключ от МКС ему передала астронавт НАСА Джессика Мейер, входящая в состав миссии «Крю-12», пишет «Вечерняя Москва». Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Брайан Адамс, еще Ace of Base и в самом начале Сиси Кэтч.
1: Реклама. С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гей-операция Бурляск». 61-28-56.
2: Категория 0+.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. 977-377.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Брайан Адамс. И на этом я, Леонид Флипа, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Queen, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар» 7 октября в экспоцентре 0+.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
4: Выгодное предложение. Памятник из мрамора всего за 14 тысяч рублей. Мастерская Короткова. Телефон 504-400. Сайт памятник34.рф.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центра коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Американский Белый дом следит за сообщениями о возможной вспышке чумы в России. Об этом сообщил изданию Axios представитель администрации президента Трампа. Ранее российский Роспотребнадзор сообщил о результатах проведенных анализов. В исследованных образцах не обнаружено возбудителей, связанные с условиями работы умершей сотрудницы Иркутского противочумного института. Установлены контактеры женщины, за ними наблюдают, проводятся лабораторные исследования, пишет «Вечерняя Москва». Табачные магазины будут лишать лицензии за продажу сигарет несовершеннолетним. Нарушение должно быть подтверждено решением суда по соответствующей статье КоАП, пишет «Вечерняя Москва», ссылаясь на постановление российского правительства, которое вступит в силу с марта следующего года. Согласно документу, лицензии будут отзывать и в случае поступления в Росалкоголь-Табак-контроль информации о нарушении более двух раз в течение года, нескольких других ограничений, в том числе на торговлю снюсом и насваем, а также поштучную реализацию сигарет, дистанционную продажу никотинсодержащей продукции, пишет агентство ТАСС. Ситуация с бензином в Волгоградской области в очередной раз становится напряженной. Об этом пишет сегодня «Высота 102». Автотопливо есть далеко не на всех АЗС, жалуются водители. Ситуация с наличием АЕ-92 лучше, чем с АЕ-95. Больше шансов заправиться рано утром, однако очереди заставляют тратить время на заправку. Судя по народным онлайн-картам, на многих автозаправках есть только дизтопливо, на других еще и 92-й бензин. Волгоградский губернатор поздравил с днем рождения ветерана Великой Отечественной, почетного гражданина города и области Евгения Рогова. Сегодня ему исполнилось 102 года. Ему было всего 18, когда он защищал Сталинград. После войны Евгений Рогов окончил сельхозинститут в Волгограде, стал автором более 80 научных работ по животноводству. В 2015-м он представлял регион на юбилейном параде Победы в Москве. Имя Евгения Рогова носит одна из улиц в Кировском районе, сообщает «Комсомольская правда». Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
0: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент. Все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра ясно, без осадков, ветер западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 8-10, днем плюс 17-19.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Карифана, «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: «Золотые хиты» — это Патрисия Каз с песней «Мадемуазель» поет блюз. А мы даже не пытаемся подпевать, потому что у нас и своих собственных песен хватает. С вами Андрей Королев. Вас приветствую, желаю хорошего начала рабочей недели. Сегодня понедельник, 5 октября. Впереди смысловые галлюцинации и песня, которую, в принципе, можно подпевать вечно молодой. «Золотые хиты».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль 977-377.
4: Вперед за выгодой! Гибкая черепица «Руфшилд» стала еще доступнее. «Руфшилд» по выгодной цене в компании «Билдж» 50-50-44.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
6: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
7: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гиперация» «Бурляс» 61-28-56.
8: Категория 0+.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Это группа «Смысловые галлюцинации», а впереди у нас Tame Impala и Джонни с песней «Дрекула». А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. Будем говорить про такой материал, как лен.
1: Спонсор горячей десятки Анны Романовой на радио «Спутник» ООО «Sail Plus». Типография «Sail».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Лен – это древнее растение, которое люди начали выращивать более 10 тысяч лет назад. Удивительно, но при общей доступности льна изделия из него остаются довольно дорогим удовольствием. Сегодня лен. В древнем Египте умели делать нити льна тоньше человеческого волоса. Такая ткань называлась весон или царский лен. Она была настолько невесомой, что сквозь 5 слоев такого полотна отчетливо просвечивало тело. Плотность царского льна поражает до 540 нитей на 1 дюйм. Для сравнения, хорошая современная хлопковая рубашка премиум-класса имеет плотность около 120 нитей. Бинты для мумий фараонов тоже делали только из льна. Столетия спустя ученые смогли извлечь ДНК некоторых правителей именно благодаря тому, что структура льна законсервировала органику. Александр Македонский носил прочный панцирь из плотного льняного полотна. Грубая льняная ткань в несколько слоев способна выдержать прямой удар меча. В знойные дни под льняной одеждой температура тела на 3-4 градуса ниже, чем под другой тканью. И это тоже было важно для доспехов. Льняные доспехи охлаждали. На Руси и в Скандинавии вымоченную в масле льняную паклю использовали для герметизации домов. Разбухая от влаги, лен блокировал воду, превращая стыки бревен в монолит. Большинство культовых картин эпохи Возрождения написаны на льняных холстах. Более того, масляные краски тоже делали на основе льняного масла. Без уникальной способности льна полимеризироваться, то есть высыхать в прочную прозрачную пленку, живопись старых мастеров просто не сохранилась бы. Лен – единственный материал, который любит морскую воду. При намокании льняная нить становится прочнее на 40-50%. Льняной парус не рвался во время штурма, а наоборот, за счет разбухания волокон, переставал пропускать даже малейшие потоки воздуха, обеспечивая максимальную тягу. Первые обои в Европе 17 века назывались линкруст, дословно льняная корка. Это были тяжелые льняные ткани с тиснением. Они служили отличной теплоизоляцией в замках и холодных каменных домах. Из льна делают особые медицинские нити, которые со временем полностью растворяются в теле. Тело человека распознает структуру льняного волокна как дружественную опору, и клетки легко прорастают сквозь него. И что на первом месте? Знаменитая бумага для американских долларов на 75% состоит из хлопка и на 25% из льна. И именно лен не дает купюрам порваться после тысяч сгибаний, случайных стирок и даже химчистки.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Реклама.
5: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. 97-31-31.

0: Радио «Спутник».
1: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». Впереди тройка хитов из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске Кристиан Леонтио, «Story of my life», чуть раньше «Энигма», и уже скоро Танита Тикарам, «Twist in my sobriety».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль 977-377.
5: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Мед, икра, фермерские сыры, грибы, колбасы, буженина, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 7 октября. 0+.
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Выгодное предложение. Заказ памятника в рассрочку без процентов. Мастерская Короткова, 504-400, памятник 34.рф.
1: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ООО ТЦТ-34, торговый центр

0: Тулак.
1: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
2: А что тут страшного?
3: Вырастешь, поймешь.
4: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
5: Золотая коллекция «Радио Спутник».

золотой коллекции Кристиан Леонтио, «Story of my life», «История жизни». У нас впереди очень жизненные песни. Это 5 песен про любовь, 5 песен с романтическим подтекстом, конечно же. Начнем, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка, и в этот раз мелодия «Каприччо романтико».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Россия предупредила другие страны об опасности продолжения работы их дипмиссии в Киеве. Но решение о вывозе своих дипломатов должны принимать они сами, заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, наносимые сейчас российскими войсками удары по объектам украинской военной инфраструктуры – это ответ на действия ВСУ. Он подчеркивает, что европейские дипломаты игнорируют предупреждения из Москвы и тем самым берут на себя всю ответственность за возможные последствия, пишет газета.ру. В Волгоградском МВД на транспорте, а также в аэропорту Волгограда пока не прокомментировали ситуацию с так называемым бунтом пассажиров задержанного рейса в авиагавани. В воскресенье пассажиры, предположительно, рейса Москва-Сочи заблокировали дверь в зону вылета в Волгоградском аэропорту, из-за чего другие путешественники смогли пройти на посадку только в сопровождении полиции. Борт вынужденно сел в Волгограде из-за закрытия неба. Он должен был вылететь из Волгограда 3 октября в 17:40, но фактически поднялся в воздух только 4 числа в 14:48. Конфликтная ситуация попала на видео и далее в сеть, отмечает «Коммерсант». В Волгоградской области 2 человека пострадали в ДТП с участием кабана. Как сообщили в МВД области, авария случилась накануне в 11 ночи на трассе Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск. Тойота RAV4 управляла 42-летняя женщина. Когда на дорогу выбежал кабан, автомобилистка пыталась избежать столкновения и выехала на встречную в автомобиль ДАФ. Водитель и пассажир Тойоты госпитализированы, пишет «Комсомольская правда». Фильм «Диггер» с актером Томом Крузом провалился в прокате. Сборы за первые выходные составили всего $12 миллионов, пишет Daily Mail. Отмечает, что прогнозы по сборам неблагоприятные. Бюджет ленты $160 миллионов плюс затраты на рекламу. Картине надо заработать $350 миллионов, чтобы окупиться. Ранее сообщалось, что Том Круз нарушил королевский протокол на премьере «Диггера» в Лондоне. Вместо положенного рукопожатия и поклона поцеловал принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон в щеки, затем помог ей спуститься по ступеням, держа за руку. Официальный доллар 83.48, евро 94.32.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 8-10, днем плюс 17-19.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Спонсор 5 песен о любви на радио «Спутник» ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова».
0: Реклама.
4: Деликатная проблема? Запишитесь на прием к урологу в клинике «Витанова». Опытные специалисты с высокой квалификацией, широкий спектр услуг и качественная диагностика. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня 5 песен любви откроют «Мумитроль» с песни «Фантастика». Чуть раньше «Моби», «Послин». А прямо сейчас суперхит «Woman in Love».

0: сегодня в пяти песнях о любви. Дермот Кеннеди, Kiss Me и чуть раньше Крис де Бург, у которого каждая песня — это практически признание в любви. Lady in Red. К пяти песням о любви вернемся завтра в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. Впереди Уоррен G и песня «Князь Игорь».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон
4: 540-300.
2: Для слушателей старше 12 лет.
5: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
6: Спонсор ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
7: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. 97-31-31.
8: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
9: 0+.
10: 11 октября в 10.00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении. Познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
11: Без возрастных ограничений.
12: Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар». 7 октября. В экспоцентре 0+.
13: Телефон рекламной службы 52 62 44.
14: Радио «Спутник».

0: А вот теперь можно познакомиться с песнями золотой коллекции. Она вот-вот начнется в этом выпуске «Seal» «It's a man's, man's world». Чуть раньше пар Горького, а откроют золотую коллекцию Рик Эсли «Never gonna give you up».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль 977-377.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гиперация. Бурляс». 61.

0: Песня «Золотой коллекции» — это всегда что-то особенное, удивительное. И песни «Золотой коллекции» нас всегда ждут в последнюю четверть часа. Скоро послушаем Уитни Хьюстон, «I Will Always Love You». А еще у нас впереди инструментальная музыка, оркестр «Поле Мариа».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: 11 октября в 10.00 Волгоградский технический университет проводит день открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении. Познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
4: Без возрастных ограничений.
5: Снижаем цены. Памятник из гранита за 16 тысяч рублей. Мастерская Короткова. Телефон 504-400. Сайт памятник34.рф.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в этом году стали ученые из США и двое исследователей из Германии. Карл Десси Рут, Петер Хегеман и Георг Нагель отмечены за открытие в области управляемых светом ионных каналов и оптогенетики. В частности, оптогенетика позволяет исследовать функции отдельных нейронов и нейронных сетей, изучать их роль в процессах обучения, памяти, принятия решений, поведения, зависимостей и других. Также оптогенетические методы применяются для восстановления зрения, изучения работы сердца, разработки методов лечения аритмии. У россиян нет иммунитета к новым штаммам вируса гриппа. Необходима вакцинация. Об этом заявил директор НИИ гриппа имени Смородинцева РАН Дмитрий Леознов. Он отметил, что сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа. В текущем сезоне вакцины против них полностью обновлены. В первую очередь прививаться необходимо наиболее уязвимым группам населения. Детям, беременным, пожилым людям и имеющим хронические заболевания. Отметил ученый, пишет РИА Новости. Так называемый бунт пассажиров задержанного рейса в аэропорту Волгограда прокомментировали в ЛУВД на транспорте. Там сообщили, что конфликт произошел между несколькими гражданами 4 октября. Сотрудникам полиции удалось разрешить конфликтную ситуацию. Обращений в линейный отдел полиции в аэропорту Волгограда не поступало, пишут городские вести. Ранее СМИ писали, что пассажиры устроили бунт из-за задержки рейса, заблокировав выход на посадку. Предположительно, это были пассажиры рейса Москва-Сочи, вынужденно севшего в Волгограде. В фантастическом сериале «Полдень», который стартовал в сети в начале октября, сыграл актер родом из Камышина Павел Шумский, пишет блокнот Волгограда. Также в сериале снимались Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снегирь, Леонид Ермольник и другие известные актеры. Действие разворачивается в 23 веке, когда земляне давно уже контактируют с иными цивилизациями. Картину «Полдень» сняли по повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике». Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска ИП Кулешов Сергей Петрович, компания СВН. Система видеонаблюдения и охраны. Завтра ясно, без осадков, ветер западный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 8,10, днем плюс 17,19.
4: Реклама. Профессиональные системы безопасности HiWatch от компании SVN. Видеонаблюдение и сигнализация для коттеджей, офисов и коммерческих объектов. Возможность удаленного управления на смартфоне. Официальный дистрибьютор HiWatch в Волгограде – компания SVN.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Ронан Китинг и «If Tomorrow Never Comes», «Если завтра никогда не наступит». Песня, которая была бы хороша вчера в воскресенье, но понедельник уже наступил и уже настраивает нас на целую рабочую неделю. С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошего рабочего настроения. А что касается прекрасной музыки, она нас сопровождает, безусловно. Впереди дискотека «Аварии», «Моральный кодекс» и песня «Небо».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация на .дом.рф.
3: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
4: 0+.
5: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова 77А.
6: Выгодное предложение. Памятник из мрамора всего за 14 тысяч рублей. Мастерская Короткова. Телефон 504-400. Сайт памятник34.рф.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Это Мадонна и Мартин Гаррикс с хитом «Бизар». Эту песню бы мы все равно послушали, даже если бы она не получила всевозможные награды. Впереди Эйрен Кара и песни из фильма «Флэшдэнс».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Спонсор конкурса ИП Дускалиев Дуйсенбай Джамагулович. Банный комплекс «Мыльни Владимира».
6: Каждую пятницу семейный день в бане «Мыльни Владимира» на Логовской 3. Сенная комната, соляная пещера, просторные парные, купели с родниковой водой. Приходите всей семьей за хорошим настроением. «Мыльни Владимира». Телефон 57 57 79.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Иногда за чередой всевозможных событий можно даже позабыть, что сегодня уже 5 октября, осень продолжает напоминать о себе. Впереди Маккензи Аромба и песня «Underwater». А прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Россия предупредила другие страны об опасности продолжения работы их дипмиссии в Киеве, заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, европейские дипломаты игнорируют предупреждения, а значит, берут на себя всю ответственность за возможные последствия, пишет агентство ТАСС. 7% волгоградских учителей остались в профессии и по достижению возраста 65+, сообщили сегодня, 5 октября, в День учителя, Волгоградстате. Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в этом году стали ученые из США, а также двое исследователей из Германии. Они отмечены за открытие в области управляемых светом ионных каналов и оптогенетики, сообщает Нобелевский комитет. Людмила Гусева, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 8-10, днем плюс 17-19.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Перед нами уже три песни золотой коллекции, которые готовы нас радовать и удивлять. В этом выпуске Limp Bizkit, Behind Blue Eyes, чуть раньше Милен Фармер, а откроют золотую коллекцию TS for Fears. Shout!
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль 977-377.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ООО «ТЦТ-34», торговый центр «Тулак».
6: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
7: А что тут страшного?
6: Вырастешь, поймешь.
8: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
9: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

золотой коллекции Limp Bizkit Behind Blue Eyes. Впереди Morandi Angels, а еще у нас впереди инструментальная музыка Robert Miles и мелодия Children. Обойдемся без лишних слов.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Табачные магазины будут лишать лицензии за продажу сигарет несовершеннолетним. Нарушение должно быть подтверждено решением суда по соответствующей статье КоАП, пишет «Вечерняя Москва», ссылаясь на постановление российского правительства, которое вступит в силу с марта следующего года. Согласно документу, лицензии будут отзывать и в случае поступления в Росалкоголь-Табак-контроль информации о нарушении более двух раз в течение года нескольких других ограничений, в том числе на торговлю снюсом и насваем, а также поштучную реализацию сигарет. Сигарет, дистанционную продажу никотинсодержащей продукции, пишет агентство ТАСС. 7% волгоградских учителей остались в профессии и по достижению возраста 65+. Об этом сообщили сегодня, 5 октября, в День учителя, Волгоградстате. По данным Минпросвещения России, на начало этого учебного года в общеобразовательных организациях Волгоградской области работали 16,5 тысяч учителей. В прошлом году их насчитывалось меньше 16 тысяч. Педагогика остается больше женской профессии. В этой сфере трудится 89,6% женщин, пишут «Городские вести». В Волгоградской области произошло ДТП с участием кабана. Как сообщили в МВД области, животное выбежало накануне в 11 ночи на трассу Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск перед Toyota RAV4. 42-летняя автоледи пыталась избежать столкновения и выехала на встречную полосу в автомобиль ДАФ. Она и пассажир госпитализированы, пишет «Комсомольская правда». Судьба кабана неизвестна. ГАИ призывает водителей быть внимательнее, аккуратнее на трассах, особенно в районе действия знака «Дикие животные». Большинство россиян готовы мириться с плохим ремонтом ради дешевой аренды жилья. 59% показал опрос ЦИАН. Евроремонт увеличивает стоимость аренды однокомнатной квартиры в среднем на 26%, двухкомнатной на 34%. Эксперты рынка отмечают при этом, что качественный ремонт позволяет собственнику повысить стоимость аренды, однако одновременно может сократить круг потенциальных жильцов, пишет «Газета.ру». Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
0: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент. Все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра ясно, без осадков, ветер западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 8,10, днем плюс 17,19.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Лана Дель Рей, Young and Beautiful, музыка, которую мы любим. С вами Андрей Королев, вас приветствую, желаю хорошего понедельника, сегодня 5 октября, и в продолжении песни Ланы Дель Рей у нас впереди чиша компания «Вечная молодость». На спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
4: 0+.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

Это в Анатеке певица Нелли «Tell me who» или «Скажи мне кто». Конечно, сегодня всех не перечислить, но вот свою первую учительницу каждый может вспомнить, позвонить, поздравить. Сегодня 5 октября в России отмечается День учителя. Поздравляю всех учителей с праздником и спасибо вам за вашу работу, за ваш труд. Впереди Джо Дассен, «Атуа», «Золотые хиты».

0: Перед нами песня «Золотой коллекции». Это три хита, три музыкальные жемчужины, которые оставили неизгладимый след в музыкальной истории. В этом выпуске у нас Evanescence, My Immortal, чуть раньше Джоан Осборн, а откроют золотую коллекцию Fancy, Bolero.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Выгодное предложение. Заказ памятника в рассрочку без процентов. Мастерская Короткова, 504-400, памятник 34.рф.
3: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Мед, икра, фермерские сыры, грибы, колбасы, буженина, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 7 октября. 0+.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: золотой коллекции Evanescence My Immortal. К песням золотой коллекции обязательно сегодня вернемся и не раз. Впереди у нас Beloved, Sweet Harmony, а еще по плану инструментальная музыка. Обойдемся без лишних слов и послушаем The Planets, мелодию Rodrigo.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. С 24 октября впервые в волгоградском цирке грандиозное шоу Гии Эрадзе «Бурляс». 61-28-56.
3: Категория 0+.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
4: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Началась Нобелевская неделя. По традиции, первыми объявили лауреатов по медицине. Ими стали Карл Дейсерот, Петер Хегеман и Георг Нагель за открытие в области светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики. Во вторник объявят лауреатов по физике, 7 октября по химии, в четверг по литературе и в пятницу станет известен обладатель Нобелевской премии мира. 7 октября в Волгограде пройдет плановая комплексная проверка готовности систем оповещения населения. Проверка плановая, успокоили горожан в мэрии. В этот день в городе включат электросирены и громкоговорители. В теле- и радиоэфирах прозвучит сигнал «Внимание всем». Проверка пройдет примерно с 10:30 до 10:50 утра. Дикий кабан устроил ДТП на ночной трассе в Светлоярском районе. С перебегавшим дорогу кабаном в темноте столкнулась 42-летняя женщина-водитель на Toyota RAV4. От удара кроссовер вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Два человека, водитель и пассажир Toyota, оказались в больнице, сообщили в региональном управлении МВД. Что с кабаном, не сообщается. 6 октября в музейно-выставочном центре Красноармейского района Волгограда открывается персональная выставка художницы, журналистки Марии Вяльшиной. Для автора это уже третья персональная выставка в Волгограде. На этот раз художница представит более 500 акварелей, созданных во время поездок по югу России. На рисунках Волгоград, Волжский, Астрахань, Крым, Краснодарский край, Элиста, Ростов-на-Дону. Выставка будет работать до 15 ноября, сообщает В1. Почти 40% россиян никуда не поедут на Новый год. Об этом сообщило агентство ТАСС. Из тех, кто собирается в поездку, 14% выбирают ближнее зарубежье, 12% – другой регион России, 11% – Азию. Турция и Ближний Восток интересуют только 2% туристов. Доллар – 83,48, евро – 94,32.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 8-10, днем плюс 17-19.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты. Это Why Con Dios, What's a Woman Without a Man. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую, желаю хорошего понедельника и желаю вам сохранить еще рабочее настроение до конца сегодняшнего дня. Впереди «Ночные снайперы», песня «Актриса». На спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября. 0+.
6: Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар». 7 октября в экспоцентре. 0+.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: хороший день в компании отличной музыки. Только что музыкант под псевдонимом Дати, его песня «Take Me There». Сегодня 5 октября, кроме Всемирного дня учителя, учителя еще раз поздравляем с праздником, отмечается и Международный день врача. Врачей тоже нужно и обязательно можно поздравлять. Впереди «Статус-кво», «In the Army Now», «Золотые хиты».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
3: Снижаем цены. Памятник из гранита за 16 тысяч рублей. Мастерская Короткова. Телефон 504-400. Сайт памятник34.рф.
4: Телефон рекламной службы 52 62

0: нами прекрасная музыка, которая не мешает работать и помогает отдыхать. Впереди знаменитый хит Джорджа Майкла «Careless Whisper», но в необычном исполнении и вместе с саксофоном Кенни Джи. А сейчас у нас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В России мошенники начали активно пытаться обмануть налогоплательщиков. Это связано с изменениями в кадастровой стоимости недвижимости во многих регионах, отмечают эксперты и призывают россиян к бдительности. В Волгоград после заморозков вернулось бабье лето. К середине недели воздух прогреется до плюс 23 градусов днем. Осадков не ожидается, такой прогноз дает Волгоградский гидромет. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» готовится к новым турам чемпионата первой лиги. 10 октября в субботу волгоградцы примут «Волгу», а 16-го «Ротор» сыграет дома против «Сочи». Официально появилась российская компьютерная мышь. Продажи начнутся до конца года, цену пока не называют. Мышь проводная, корпус симметричный, подойдет и правшам, и левшам. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент. Все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра ясно, без осадков, ветер западный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 8-10, днем плюс 17-19.

0: Реклама.
1: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
0: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
1: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Ретро любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Тройка песен золотой коллекции уже готова начаться, чтобы нас удивлять и радовать. В этом выпуске Лимар, If There Is Any Justice, чуть раньше Арчевикил, песня из фильма «Криминальное чтиво». И откроет золотую коллекцию Крис Ри, The Road to Hell.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
1: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ООО ТЦТ-34, торговый центр «Тулак».
5: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
6: А что тут страшного?
5: Вырастешь, поймешь.
7: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
0: Золотая коллекция радио «Спутник».

0: золотой коллекции этого часа. Limar, If There Is Any Justice. С вами Андрей Королев. Желаем хорошего завершения рабочего понедельника. Надеюсь, вы уже мечтаете как минимум попасть домой, там, где уютно, хорошо и тепло. Встречаемся мы с вами завтра, а сегодня с 5 с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка. И в этот раз очень красивая мелодия от «Секретного сада».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП Дускалиев Дуйсенбай Джамагулович. Банный комплекс «Мыльни Владимира».
5: Каждую пятницу семейный день в бане «Мыльни Владимира» на Логовской 3. Сенная комната, соляная пещера, просторные парные, купели с родниковой водой. Приходите всей семьей за хорошим настроением. «Мыльни Владимира». Телефон 57 57 79.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» время новостей.
2: Здравствуйте. В Волгоградской области специалисты проверили с начала года более 4000 многоквартирных домов на защищенность от взрыва газа. Жильцы домов проходят инструктаж по технике безопасности. Людям разъясняют требования к использованию газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов. За нарушение правил использования газового оборудования предусмотрены штрафы. Для граждан штраф от 5 до 10 тысяч рублей, сообщает «Высота 102». Так называемый бунт пассажиров задержанного рейса в аэропорту Волгограда прокомментировали в линейном УВД на транспорте. Там сообщили, что конфликт произошел между несколькими гражданами 4 октября. Полицейским удалось разрешить конфликтную ситуацию, рассказала собеседница агентства. Она уточнила, что обращений в линейный отдел в аэропорту Волгограда не поступало. Ранее СМИ сообщали, что пассажиры устроили бунт из-за задержки рейса, заблокировав выход на посадку. Предположительно, это были пассажиры рейса Москва-Сочи, вынужденно севшего в Волгограде. Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского отправили в колонию строгого режима на 15 лет. Суд в Москве также назначил ему штраф 500 миллионов рублей и лишил госнаград. Это наказание за взятки в особо крупных размерах, растрату и легализацию преступных доходов. Суд установил, что в 2022-2024 годах мэр Сочи при пособничестве жены похитил 2 земельных участка за 26 миллионов, а также получил взятку 250 миллионов от бизнесменов за общее покровительство. Жене Копайгородского дали 9 лет, пишет «Коммерсант». За месяц на российском рынке появились 26 новых моделей машин. Среди них первый кроссовер «Лада Азимут», производство которого запустили 25 сентября, а также два новых кроссовера российского бренда «Тенет Плас» и спорткары «Бугатти Мистраль» и «Феррари 849 Тестароса». Кроме того, на рынок вышли модели китайских, японских и европейских марок. Доллар 83,48, евро 94,32.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ИП «Кулешов» Сергей Петрович. Компания «СВН». Системы видеонаблюдения и охраны. Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла. Днем в Волгограде до плюс 19.
0: Реклама. Профессиональные системы безопасности HiWatch от компании SVN. Видеонаблюдение и сигнализация для коттеджей, офисов и коммерческих объектов. Возможность удаленного управления на смартфоне. Официальный дистрибьютор HiWatch в Волгограде – компания SVN.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Первая пластинка проекта «Шаде» в середине 80-х вышла еще на виниле, и «You Love Is King» мгновенно сделала коллектив популярным. Это музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. А всем привет, прекрасного настроения, прекрасного завершения рабочего понедельника. «The Weekend», «In Your Eyes» впереди, и «Монгол Шудан» уже совсем скоро «Москва». Спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Мед, икра, фермерские сыры, грибы, колбасы, буженина, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 7 октября. 0+.
6: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
7: 0+.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты и то, что в моде, в компании которых сегодня мы отмечаем праздник, День учителя. Конечно, сердечно от души поздравляем всех тех замечательных людей, которые с самого детства щедро и по большей части бескорыстно делятся с нами знаниями. С праздником! К музыке вернемся скоро. Впереди у нас Джой Валерий.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
4: Пять песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
5: В час дня после новостей на радио «Спутник» звучат пять песен о любви.
6: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника «Витанова».
7: Деликатная проблема? Запишитесь на прием к урологу в клинике «Витанова». Опытные специалисты с высокой квалификацией, широкий спектр услуг и качественная диагностика. Телефон 49-51-51.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Грандиозное открытие года! Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова, 77А.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Хорошего вечера. One Republic впереди, недавняя вещица Need Your Love и Максим. И новости коротко на радио «Спутник».
1: Здравствуйте. Реальные доходы россиян в следующем году вырастут на 1,4%, а в следующие два года еще в среднем на 2,5% ежегодно, заявил министр финансов Антон Силуанов. У жителя Волгоградской области конфисковали автомобиль «Рено Логан» в доход государства. Такое наказание суд назначил ему за повторное вождение в нетрезвом виде, сообщили в областной прокуратуре. В волгоградском зооцентре «Дина» осваивается гималайский медведь Боня, которого привезли из Владимирской области. Раньше он выступал в цирке. Новенький постепенно знакомится с местной медведицей Асей. Возможно, они станут парой. Нейросеть дописала второй том «Мертвых душ». Больше года историки, литературоведы обучали искусственный интеллект на произведениях и записных книжках Гоголя. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла. Завтра днем плюс 17-19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Золотые хиты.
1: В нашей компании хорошо всегда, и в последней четверти часа мы традиционно готовы отдаться на волю хитов золотой коллекции. А в этом сборнике Duke Dumont, Ocean Drive, Enigma, Return to Innocence и в самом начале Savage, Goodbye.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон
5: 540-300.
4: 540-300.
5: Потолкуйте с нами.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.
7: 11 октября в 10.00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
8: Без возрастных ограничений.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Ocean Drive. Путешествуем в 2016 и с удовольствием вспоминаем лучшие моменты этого времени в золотой коллекции. А впереди у нас Майкл Джексон, Giving to Me, Вячеслав Бутусов и музыка, понятная без слов, уже совсем скоро Ян Хаммер, тема Крокета.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это невероятный вопрос.
1: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП Дускалиев Дуйсенбай Джамагулович. Банный комплекс «Мыльни Владимира».
5: Каждую пятницу семейный день в бане «Мыльни Владимира» на Логовской 3. Сенная комната, соляная пещера, просторные парные, купели с родниковой водой. Приходите всей семьей за хорошим настроением. «Мыльни Владимира». Телефон 57 57 79.
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: С 24 октября впервые в волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии и Радзе» «Бурляск». 61-28-56.
8: Категория 0+.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
10: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на Радио «Спутник» ООО «Рострубасталь».
2: Здравствуйте. У россиян нет иммунитета к новым штаммам гриппа, который придет в этом сезоне. Об этом предупредил эксперт Минздрава, на которого ссылается агентство РИА. И поэтому в текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены, что свидетельствует о приходе новых штаммов. По словам специалиста, это еще один аргумент в пользу вакцинации. 7 октября в Волгограде пройдет плановая комплексная проверка готовности систем оповещения населения. Проверка плановая, успокоили горожан в мэрии. В этот день в городе включат электросирены и громкоговорители. В теле- и радиоэфирах прозвучит сигнал «Внимание всем». Проверка пройдет примерно с 10:30 до 10:50 утра. Дикий кабан устроил ДТП на ночной трассе в Светлоярском районе. С перебегавшим дорогу кабаном в темноте столкнулась 42-летняя женщина-водитель на Toyota RAV4. От удара кроссовер вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Два человека, водитель и пассажир Toyota, оказались в больнице, сообщили в региональном управлении МВД. Что с кабаном, не сообщается. 6 октября в музейно-выставочном центре Красноармейского района Волгограда открывается персональная выставка художницы, журналистки Марии Вяльшиной. Для автора это уже третья персональная выставка в Волгограде. На этот раз художница представит более 500 акварелей, созданных во время поездок по югу России. На рисунках Волгоград, Волжский, Астрахань, Крым, Краснодарский край, Элиста, Ростов-на-Дону. Выставка будет работать до 15 ноября, сообщает В1. «Сумерки» стали самым кассовым фильмом сентября в России. Впервые титул месяца достался не новинке кинопроката. «Сумерки», премьера которых состоялась еще в 2008 году, вышли в повторный прокат 17 сентября и успели заработать 340 миллионов рублей. Обойдя новые фильмы «Как Иван в сказку попал», у которого в кассе 295,5 миллионов, и «Девятую планету» 182,5 миллиона. Доллар 83,48, евро 94,32.
0: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент. Все это и многое другое в Рострубасталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Во вторник нам обещают ясную погоду, без осадков, ветер западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Волгограде до плюс 19.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: культовый фильм «Брат 2» и песня Вячеслава Бутусова, вошедшая в официальный саундтрек, несомненно, музыкам, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова, хорошего всем нам вечера. Тейм Импала, Дженни, недавняя вещица Дракула впереди, еще Джонни Хейт Джаз, Shattered Dreams. Спонсор эфира на радио «Спутник ИП» Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: В нашей компании «Хорошо всегда» сегодня мы поздравляем наших дорогих учителей, мечтаем о скорейшем завершении рабочего дня, чтобы заняться чем-нибудь приятным. Хорошего всем вечера, танцы минус впереди, и уже вот-вот Алан Уокер, «Faded».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спорт».

0: 105.1 FM.
1: Это Радио Спутник.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Любой вечер становится приятнее в преддверии завершения его рабочей части. Всем удачи, здесь меньше слов, больше музыки. Золотая коллекция ждет нас впереди. Робби Уильямс, Фил в этом сборнике, Лаурен Кристи, Color of the Night. И в самом начале опус Life is Life.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. 11 октября в 10.00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
3: Без возрастных ограничений.
4: Вперед за выгодой! Гибкая черепица RoofShield стала еще доступнее. RoofShield по выгодной цене в компании Bilge. 50 50 44.
5: Золотая коллекция «Радио Спутник».
0: Спонсор золотой коллекции ООО ТЦТ-34. Торговый центр «Тулак».
6: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
7: А что тут страшного?
6: Вырастешь, поймешь.
8: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.

Робби Вильямс, Фил, лучшие хиты минувших десятилетий для вас в золотой коллекции. Хорошего вечера всем, Мариус и Джулия. Далее Rain, Bruno Mars, I Just Might. И музыка понятная, без слов, в финале часа. Это знаменитая мелодия из мюзикла «Кошки», Memory.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» время новостей.
2: Здравствуйте. В России появился бизнес-омбудсмен. На пост указом президента назначен глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Указ опубликован в понедельник и вступил в силу. С 2012 по 2022 годы бизнес-омбудсменом был Борис Титов. После его ухода должность была вакантной. Волгоградская область заняла 62-е место рейтинга благосостояния регионов. По итогам 2025 года наша область набрала 52,17 балла. Годом ранее было 51,14. Первую тройку составили Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский округа и Чукотка. Рейтинг подготовил РИА Рейтинг на данных Росстата и ЦБ. Эксперты учитывали накопления граждан, бедность и доходы. Также оценивались доступность ипотеки, стоимость потребительского набора. В Южном федеральном округе Волгоградская область показала один из худших результатов. Ниже расположились Адыгея, 64-е место, Астраханская область, 66-е, Крым на 78-м, Калмыкия на 81-м. Пишут новости Волгограда. Волгоградский облсуд отменил штраф жительницы города за коллективное видеообращение к Александру Бастрыкину. Как пишет «Высота 102», областной суд удовлетворил апелляцию защиты Натальи Оглоблиной, которая летом участвовала в записи коллективного обращения к главе СКР на парковке у «Магнита» на улице Рокоссовского. Однако полицейские, а потом и Центральный райсуд Волгограда посчитали его политической акцией. Но это решение было отменено облсудом. Материалы направлены обратно в Центральный райсуд для нового рассмотрения. Ранее суд Волгограда оштрафовал за участие в записи видеообращения двух других активистов. Нейросеть дописала второй том «Мертвых душ». Над проектом больше года работали историки, литературоведы, лингвисты, инженеры. Они обучали модель на произведениях и черновиках Гоголя. Получившийся вариант оценили по 11 параметрам, включая лексику, синтаксис, гротеск, манеру повествования. По словам создателей проекта, это был литературный эксперимент. Доллар на вторник 84 рубля 93 копейки, евро 95.33.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Спонсор выпуска ИП «Кулешов Сергей Петрович». Компания «СВН». Системы видеонаблюдения и охраны. Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла. Днем в Волгограде до плюс 19.
5: Реклама. Профессиональные системы безопасности HiWatch от компании SVN. Видеонаблюдение и сигнализация для коттеджей, офисов и коммерческих объектов. Возможность удаленного управления на смартфоне. Официальный дистрибьютор HiWatch в Волгограде – компания SVN.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: удивительное смешение стилей и совершенно особое настроение. Это Bruno Mars, I Just Might, музыка, которую мы любим и в компании которой так здорово отдыхается, когда рабочий день позади. Меня зовут Элина Гончарова, хорошего вечера, Below Revolver в ближайшем музыкальном и уже вот-вот Константин Никольский. Спонсор эфира на радио «Спутник ИП» Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
4: Выгодное предложение. Памятник из мрамора всего за 14 тысяч рублей. Мастерская Короткова. Телефон 504-400. Сайт памятник34.рф.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: Восстанавливаем силы после завершения наверняка непростого рабочего дня, отдыхаем и, конечно же, не устанем поздравлять сегодня учителей с профессиональным праздником, и спасибо вам за все. Энрике Иглесиас у нас впереди, Last Inside You Love и Лаура Бренниган, Self Control.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
4: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии и Радзе» «Бурляс». 61-28-56.
5: Категория 0+.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: В нашей компании хорошо всегда, но и в последние четверти часа мы, как всегда, ждем сборник хитов высокой концентрации. Это наша золотая коллекция. Шиллер, Dream of You в этой тройке. Дюран, Come on Down. И в самом начале Роксет с песней из фильма «Красотка».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
3: 0+.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните. 98 90 30. 98 90 30.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: дискотеки начала нулевых. Schiller Dream of You в нашей золотой коллекции. Всем прекрасного вечернего отдыха в дебюте нового музыкального «Живаго» Celebrate Love и музыка, понятная без слов, «Пандана». Мелодия из фильма «Хороший, плохой, злой» в финале часа.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» последние на сегодня новости.
2: Здравствуйте. Шиномонтаж в России подорожал этой осенью. Как пишет портал «За рулем», в среднем сезонная смена шин выросла в цене на 10-15%. Итоговая сумма зависит от размера колес, типа дисков, дополнительных работ. Как поясняют эксперты, сама процедура подорожала на уровне инфляции, но выросли в цене еще комплектующие и сами колеса. Снизить расходы автомобилист может с помощью бонусных программ и скидок для постоянных клиентов. У жителя Волгоградской области конфисковали автомобиль в доход государства за повторное вождение в состоянии опьянения, сообщает областная прокуратура. По данным суда, фигурант уже был привлечен к ответственности за это нарушение, но, несмотря на это, снова сел за руль пьяным. Приговором Среднеахтубинского райсуда автомобиль «Рено Логан» конфискован в доход государства. У фигуранта также отобрали права на 2,5 года и назначили 240 часов обязательных работ. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» возвращается к чемпионату первой лиги после перерыва, объявленного в связи с товарищескими матчами национальной сборной. Уже 10 октября «Ротор» принимает у себя ульяновскую «Волгу». Игра на Волгоград-арене начнется в 17 часов. Болельщиков после матча традиционно развезут на бесплатных электричках. Следующую игру «Ротор» также проведет дома. 16 октября сыграет против клуба «Сочи». Встреча на Волгоград-арене начнется в 19 часов. Российский хоккеист Александр Овечкин завершит выступление в НХЛ после сезона 26-27 годов. Об этом сообщает пресс-служба клуба «Вашингтон Кэпиталс», опубликовавшая видеообращение капитана к партнерам по команде. «Мы с семьей летом решили, что этот сезон станет для меня последним в НХЛ», заявил Овечкин. Он выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Сезон 26-27 годов стал для россиянина 22-м в НХЛ. Доллар на вторник 84.93, евро 95.33.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла. Завтра днем плюс 17-19.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Хорошего всем вечера в компании любимой музыки. Пусть все проблемы, все заботы отпускают нас. Во всяком случае, до утра думать об этом не хочется. Меня зовут Элина Гончарова. Скоро Александр Яковлев. Новинка Мадонна. Мартин Гаррикс, Бизар. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Вокруг выпуска «Лады Азимут» много новостей и разговоров. И вот еще одна интересная деталь. В новом кроссовере не осталось привычных ламп накаливания. Абсолютно все освещение, от фар головного света до подсветки в салоне, теперь светодиодное. Чем светодиоды лучше? Во-первых, они долго служат. Во-вторых, потребляют в разы меньше энергии, снижая нагрузку на генератор и аккумулятор. А их спектр гораздо ближе к естественному дневному свету, поэтому глаза водителя ночью устают гораздо меньше. Важный момент. Теперь в одном только блоке управления «Азимута» уживаются сразу 5 операционных систем. Чтобы все работало без сбоев, бортовую сеть экранировали с огромным запасом. Ее защита от электромагнитных помех в 3 раза строже международных стандартов. Для отечественного автопрома это принципиально новый уровень. Напомню, первым автомобилем полностью на светодиодах был Mercedes-Benz S-класса еще в 2013-м.

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».
2: 8:30 на часах. В нашей компании хорошо всегда. И пусть этот вечер тоже принесет только самые приятные моменты. А впереди, в свою очередь, ждет Эд Ширан, «Bad Habits». Еще услышим ДДТ. Сейчас давайте узнаем о том, что звезды обещают нам на завтра. Встречаем Анну Романову. Спонсор программы ООО «Мой стоматолог».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овенам, день умеренного оптимизма. Вы сможете уточнить планы на ближайшее будущее и приступить к конкретным действиям. Тельцы, старайтесь соблюдать правила, особенно если они относятся к юридической сфере. Могут быть проблемы. Близнецы. Хороший день для переговоров. Они принесут вам желаемую позицию или желаемый объем вознаграждения. Раки. День преодоления инерции. Пассивный период закончится. У вас снова появятся силы и желания. Львы. День неожиданных событий и новостей. Ваше внимание может полностью переключиться. Девы. Отличный день для начала поездок и учебы. Будет удачным все, что связано с вашим личным развитием. Весы. Вы можете попасть в ловушку ошибочных рассуждений и ложных выводов. Лучше получить второе мнение или с кем-нибудь посоветоваться. Скорпионы. Позитивный день. В целом можно даже ничего не делать. Нужные события как будто произойдут сами собой. Стрельцы. Возможен пессимизм или излишне ограниченный реализм. Планы могут показаться нереальными, а надежды несбыточными. Козероги, вряд ли вы сможете реально продвинуться в делах. Скорее всего, деятельность ограничится разговорами и обещаниями. Водолеи, можно ждать оживления в окружающей обстановке. Кто-то из близких может изменить планы или анонсирует приятные известия. Рыбы, общая атмосфера будет вдохновлять.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла. Завтра днем плюс 17-19.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Это романтический вечер в компании лучших песен о любви и самых красивых баллад. Время прекрасного отдыха. Лаура Паузини, далее «It's not goodbye», Милен Фармер. Сейчас Анна Романова о том, что звезды обещают нам на завтра. Спонсор программы ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овенам, день умеренного оптимизма. Вы сможете уточнить планы на ближайшее будущее и приступить к конкретным действиям.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: нужен пour mourir.
1: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Радио «Спутник».

и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: маятник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.